мышкой, долня мотай, камуя даржей. Я не вилу с ногча, бяки не карт, толпой слабча, гей, дежу, дежу, дежу.

Ирды кауя мышкой, галня матай камуя даржей. Я не вилу знакча, беги не карт, тау послабче, гейди жуди штат, бетер ж.